забавно, ново шолсько лето. Супернова Любляна Шишка те у суботу об 10 ури ваби да се придружиш чебели почеснили на поти в шоло. Чакаю те представе у стварянлице, маскота Козмо и сладка пресеничення. Вечна